нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве,

Просящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих.

Преосвященнейшем архиепископе Киприане и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Германе, честнем пресвитерстве во Христе.

0: Hi, I'm Father Andrew Stephen Damick, and with my co-host Father Stephen DeYoung, I'm one of the podfathers behind the Ancient Faith Radio live call-in program, The Lord of Spirits. Father Stephen and I have been blown away by the overwhelming success and popularity of our little show about angels, demons, saints, and yeah, giants too. Apparently, there's a real hunger out there for content that addresses the spiritual reality that permeates all of creation, in spite of the rampant materialism of modern society. But did you know that this programming on Ancient Faith Radio is only made possible by its listeners? Not only Lord of Spirits, but all of the live shows on AFR, Orthodoxy Live, Ancient Faith Today, Everyday Orthodox, Search the Scriptures, Live with the Lows, and Stewardship Calling, all of these owe their existence to the generosity of people like you. Without your monetary support, there wouldn't be marathon discussions of Zeus or Hades or the Nephilim on Thursday nights. There wouldn't be an Ancient Faith Radio at all. Take the opportunity today to add your contribution to those of the other faithful AFR fans who help keep shows like Lord of Spirits on the air. Participate in the ministry of Ancient Faith Radio. Partner with us to bring the Orthodox Christian faith to the world. Become a donor today by going to ancientfaith.com and clicking on Donate in the upper right-hand corner. Thanks in advance for your support.
1: Господи, усними отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей. Не спасение ему, Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою. Гласа моим, как Господу, отвахну, слышим от горы святые своя. Аз услух и спах восставь, ибо Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими суе. Зубы грешников сокрушила иси. Господне, и спасение на людях Твои, благословение Твое. Аз услух и спах восставь, ибо Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзидоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадав слякохся до конца весь день седу и хожда, яко лядвия моя наполнишься поругание, не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, оставимя сила моя, и свет очью моей, тони со мною. Друзья мои, искренни мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголов усуетная, и всемный весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, яко нем не терзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имею уст всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижаться ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, не злая возблагая, а болгахами за них гоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжидать Тебе душа моя, коль множество Тебе плоть моя в земле пусть и не проходит.

Небесводне, пако во святим явихся Тебе, видите сил Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, тако благословлю Тя в животе моим, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радость и восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко вылоси помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Те же в суе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут. Царь же возвеселится, Бозе похвалится, вся клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в Тя, яко былоси помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвахлю нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот моя, аду приближися, привменен бы их с нисходящими в рог, бык, яко человек без помощи в мертвых слабой, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей отвиновение выше, положишь имя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навела и синамя, ударилась из знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе, предан бы их и не искаждав, отче мои, днема гости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварится, скую, Господи, отреющи душу мою, отвращающе лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, а вы дошами, якого да весь день держаши мя в купе, ударилась и от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути Свои Моисею и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не жив век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, велико Отца и от Востоца, от Запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко перси есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости Его, творящие слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душу. Душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смири землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвы и века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучився во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучався, воздев Тебе руцы мои, душа моя, как земля безводная Тебе,
спор услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся стужающие души мои, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

концев земли, и сущих в море далече, и милости, милости будь, владыка, гресев наших и помилуй. Милости бой человеколюбец, Бог еси, и Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и

ко многомилостиве. Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Йоакима и Анны и всех святых. Благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покры нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши.

преснопамятных сознателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

Благоносящих и добродеющих во святели всечестнем в храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Святой Матери, святых славных и всех вальных апостолов, ижего святых Отец наших Сергия, игумена Радонежского и вся России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священ

сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Неси го совершен.

нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всех.

Просящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, уже